0: σε ό,τι και δεν είναι η μέρα σας και το κερδί ότι δεν είναι η μέρα. Αυτά διαφορά
1: στην έβεια.
0: Zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes, zes,